Odysseus, help me! Duck, duck! Hulk, idiot! Я и себе тотишь, миловал 50 лет и... Ознадцать, 70... Она была цыганка, пришика лицу на него. Тотишь, там боле, в Андалусии. И як се бласнил целый свет, твоя хитана. И як се бласнил целый свет, твоя хитана.